0: Master.
1: Semen. Semen.
0: Fisting my ass.
2: На моем огне, но сердце спит мое.
0: Latex glove.
2: Ночь полнолуние.
0: Fisting.
2: Ночью особенно верю.
0: Gay sex.
2: И любовь.

0: Вот мое дело набить свои
1: ass or dungeon.
0: Горящий
1: dungeon.
0: Здесь вроде, но здесь
1: gay website.
0: Здесь горы.

0: Растерзав мое тело, набил своим ну что же ты, царица, в надежде как сберечь
1: с криком gay party up here.
0: Дают понять, что здесь
1: Master.
0: И мы комбат виску, а ну салага. Открой то, что ты так дрожишь. Скорее, вперед в атаку. Побойся.

0: пальцах мое тело набьет свои.
1: Ass master.
0: Приезжай и меня
1: fisting. Ass.
0: Не живым, так хоть мертвым, но меня
1: fisting. Ass. Master.
0: Suck dick. Вы голодные.
2: Nice.
0: Растерзав мое тело.

0: Весь покрытый
1: семен.
0: Абсолютно весь остров
2: fucking coming.
0: В океане есть остров
2: fucking coming.
0: В океане есть весь покрытый
1: семен.
0: Абсолютно весь. Там живут несчастные люди. А на лицо ужасные добрые внутри.
3: Get your ass down from here now.
4: Boy next door.
0: Там живут несчастные люди. Что они не делают, не идут.
4: My God.
0: Видно, в их мама родила. Видно,
4: fucking dungeon.
0: Их мама родила. Что они не делают, не ведут.
4: My cup.
0: Не ловится, не растет.
4: Hey, no.
5: We must pull up our pants.
0: Не жалея слез.
4: Stick your finger in my ass.
0: Не жалея слез.
3: Fuck up, boy.
0: Не ловится, не растет.
4: Hey, no.
0: Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы
4: гитар empty.
0: Взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить.
6: Without further interruption, let's celebrate and suck some dick.
0: Как назло на острове нет янтаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. И пропадают зря. На проклятом острове нет янтаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди. И рыдают бедные и клянут беду. В день такой неведомо, в никаком году. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba

0: В небесах высоко.
1: Dungeon Master.
2: Ой.
3: In my ass.
0: Хорошо.
4: Boy next door.
5: The spanking.
0: Если...
4: Boy.
3: Fisting.
4: Dick.
0: В середине...
3: Anal.
0: Неприятность эту...
3: Master.
4: Fisting ass.
0: Между прочим...
3: Anal.
4: It's a fucking dick.

0: Между прочим...
1: Эй, ну, it's a fucking deep.
2: Продолжение. Между ярдовых сражений началось день после...
3: Coming.
2: Как я встретил свой фрегат. Пусть узнаю.
3: Все
2: владычество.
3: Нахер.
2: Кто владеет.
3: Гей веб-сайт.
2: Настоящий. Гроб и пушек с искордечи. Значит,
4: welcome to the club, buddy.
2: Звон металла, пули сабли, так идет.
3: Boy next door. Fisting anal. Fisting anal.
4: Boy next door. Boy next door.
3: Defisting.
2: Incoming.
3: London master. Defisting.
2: Incoming.
3: London master.

0: Отболит.
1: О, мастер.
0: Говори. Каждый.
2: Bad cock.
0: Когда-то догорит ветер.
1: My cock.

0: in my door. Swallow my cum.
1: The semen.
0: Deep, dark, anal. Fantasy. Bondage. Anal.
2: Мы посмотрим друг другу, и, конечно, еще мне захочется
0: coming.
2: И как прежде
0: anal.
2: Мы посмотрим друг другу, и, конечно, еще мне захочется
0: coming.

0: is coming. Nick will dungeon my house.
1: Будет время.
0: Do anal.
1: На звенящий.
0: Some dick. Я буду вам. Fisting.

0: да, никогда обо... Я закрою
1: гей-вебсайт.
0: Я
1: Fisting.
0: Забуду, я прощу все как и все, что нельзя.
2: Но другим никогда видят
1: Master.
2: Я не буду
1: anal.
2: Если что-то не так.

0: На 4.
1: Okay, maggots. I want to see six hot loaves.
0: И представляете, это мой первый.

страшное, ей надо измениться. Gay sex turns me on. Gay sex. Бумага. Gay sex turns me on. Gay sex. Бумага. Gay sex turns me on. Gay sex. Бумага. А вы совсем забыли, как coming. Ламба. Finger. Three hundred. Finger. Anal. 300.

0: детка, я не дам тебе.
1: Coming.
0: Я не дам тебе душу, максимум, что это то. Может быть, чуть больше, если ты
1: Dungeon Master.

0: anal. Do anal.
1: Сердце в осколке, но зато.
2: Get your ass back here.
1: Ты вновь уйдешь по-английски.
2: Yeah, bro.
1: Больные чувства и виски. Ты знаешь точно.
2: Come on, college.

0: as we can.
1: Подворотня нас ждет.
2: Boy next door.
1: Хочет нас посадить на...
2: Some dick.
3: Fucking slave.
1: Уже лишили своих...
2: Ass. Amazing.
3: Suction.
2: Master.

0: Oh, master.
1: I'm fucking lying.
2: Fucking slaves.
1: No, не дамёк.
2: My ass.
1: Однако, что есть твой?
0: Среди gays at next door.
1: Просёлки.
2: Проёлки.
0: Oh, dungeon.
3: Semen.
2: Suction.
1: Опять. С них кто-то хочет.
0: Loop it up.
2: Fucking slaves.
4: Spanking.
0: Boy.
2: Love.
5: Suck some dick.
0: Swallow cum.
5: Bad talk.

0: возможно.
1: Любит
0: вам
1: ass.
0: Мою. Очень сложно. Вспоминаю словно
1: fantasies. Dungeon Master. Stick finger in my ass.

0: это всего лишь секс. Мгновение назад я был уверен, что сетка растопима. Ты пусть все горит огнем. Ночью я
1: subject.
0: Ну как же я несчастен днем.
1: Your finger in my ass.

0: Прошу, подари мне
1: Long Latex Club Dungeon Master
0: Прав
1: This thing, it's a long process
0: Может опять
1: Can
0: Can
1: Может это Word

0: Flash of the spanking.
1: На гладкой
2: ковре
1: спине мне хочется
2: Coming.
1: От боли или
2: Stick finger.
1: По сне. Где твои

0: звонит мне как-то
1: бой. That's good.
0: Приезжай, посидим.
1: Oh,
0: я поехал.
1: Plop my pants. Nico, Nico, performance.
0: Хотя и попал с корабля.
1: Oh.

0: around more. Семен.
1: Все замело и закружило судьбу. Мне без тебя тяжело.

0: сегодня Horny. С самого утра напеваю песенку про
1: Long latex glove, my love, amazing.
0: И все мне по плечу, и скажу, не хвастая,
1: Dungeon.
0: Сворочу. Никогда не теряй, не теряй
1: Long latex glove, loop it up, stick in ass.
0: Все на свете
1: Fisting.
0: Ты если
1: fucking coming, boy,
0: на перекос не впадай,
1: dark fantasy,
0: и не spanking, в самом
1: horny
0: случае,
1: dick,
0: держи трубой, и тогда
1: do anal sex,
0: все само собой, никогда не теряй, не теряй
1: long latex glove, loop it up, stick in ass,
0: все на свете
1: fisting,
0: ты. Чего же радостно
2: Suction
0: Строить
1: Лодку
0: с вкусом
1: Fingers tipping ass
0: Выпекать
1: The semen Come anal
0: Открывать
2: Для Dark home
0: Хороший
1: Sad
0: Напевать
1: Никогда
0: Не теряй Не теряй
1: Long latex glove Loop it up

0: Знаете,
1: subject.
0: Все, что есть прекрасного. Никогда не теряй. Не теряй.
1: Long play text club. Loop it up. Stick an ass.
0: Все на свете.
1: Fisting.
2: Есть.
1: Full master.
2: Брат,

0: страхах.
1: Dungeon Master.
0: Сапога пропади моя.
1: Next door.
0: Вот он я.
1: That turns me on.
0: Рельсы.
1: Slice. Your finger in my ass.
0: Здесь.
1: Do anal.
0: На гражданке, на какой-нибудь.
2: The spanking.
1: Dick.
0: Снаружи и с изнанки сам попробуй изучи.
1: Do you like what you see?
0: Не просто быть собой, когда шагает
1: бой.
0: Только
1: мастер
0: птицы бьется.
1: Fucking coming.
0: И смеется,
1: Boom.
0: Ему не удается.
1: Fisting is $300. Dungeon Master.

0: I, Billy Harrington, stand here today, humbled by the task before us, mindful of the sacrifices born.
1: Billy.
2: Дух, ты начинаешь открывать пути в космос.
1: Dust ourselves off.
2: Ты собираешься выйти на простор космических.
1: Party.
2: Ты, может быть, попытаешься отдалить и космические.
1: Backhacks.
2: Все это суждено тебе. Все это предстоит.

Если оно привлекает тебя своей гармонией и поражает своей необъятностью, значит, у тебя в груди бьется живое сердце.

Dungeon Master. Deep Dark Fantasies. Anal. Bring ass. Камень, мы знаем сами, что между нами тоненькая, тоненькая. Latex Club.

0: Stick your finger in my ass.
1: Yeah,
2: yeah,
1: yeah,
2: yeah,
3: yeah,
1: yeah.
4: Hey, hey,
1: hey,
4: hey,
1: hey,
4: hey,
1: yeah,
4: yeah.
5: Я всегда буду
6: стик.
5: Ты хочешь, чтобы мы
7: спойду. The spanking.

0: я не буду тебя
1: Swallow cup.
0: Снова таскать, называть Я не буду
1: Such
0: Я могу
1: so hard.
0: Не отдать
1: Rip the skin.
0: Опять твое
1: Ain't no

0: Boy. The spanking.
1: Я всегда буду
2: садик.
1: У меня так много
2: денег,
1: но моих
2: лиц
1: нам есть.
3: We want, we want, we want, we want.

люблю. Зачали мне в апреле, чтоб выпал семен. Это время, что выбыл через кухню бетонных клуб, но зато все скорлупы, а ацит намечается пивно. Не знаю ключ, но не видит никто. Моргнутое небо снесет их, как курица капает. Так вот и взаправду. Может только то.

0: Есть только семь.
1: Bad cock.
0: И ты.
2: Suck dick.
0: И как.
2: Fucking coming.
0: Туда.

0: deep, dark fantasy. My name is Bad. I'm Harley. I'm
1: Богиня, прижмитесь, пожалуйста, к
0: Dungeon.
1: Всем постам я увидел.
0: Это
1: действительно.

0: Gay website.
1: Obrigado, Alexia.
2: Растущая влажность, наоборот, падают. И если верить всем приметам, пора потому что сегодня в первый раз
0: Dungeon.
2: Где-то примерно в 10:30 впервые за всю историю с неба будут
0: coming.
2: Мужчины. Это мужицкий цех. Аллилуйя, мужиков. Эй, эй, мужицкий цех. Аллилуйя, мужиков. Эй, эй.
1: Повторяю.
2: Растущая влажность. Наоборот, падают. И по всем приметам пора срочно потому что сегодня вечером впервые где-то примерно в 10:30 впервые за всю историю этой
0: Dungeon.
2: С неба начнется мужицкий
1: приготовились?
2: С неба
0: coming.
2: Мужики, аллилуйя, это мужицкий секс. Эй, эй, и я тоже пойду на улицу, чтобы под этим мужицким дождем с неба в
0: камень.
2: Мужики, аллилуйя, мужицкий секс. Очень разные мужики
0: камень.
2: Высокие, блондины, брюнеты и худые, брутальные, выносливые, сильные, скупые. Сейчас будут
0: камень.
2: Мужики. Аллилуйя, мужиков. Эй, эй, мужиков. Аллилуйя, мужицкий секс. Эй, эй, мужицкий секс. Аллилуйя, мужицкий секс. Эй, эй, мужицкий секс. Аллилуйя, мужицкий секс. Эй, эй.
1: Мужиков, аллилуйя. Радость и одинокие женщины! Аллилуйя! Каждой женщине по мужику! Аллилуйя! Ловите мужиков с неба! Аллилуйя!
3: Success!
4: Седан!
0: Make me come!
3: Success!
4: Седан!

0: Я сегодня
1: Latex.
0: Старый. Перед стою.
2: Dick.
0: Ловлю его усталый. Как
3: в
0: огне горю.
2: I love fire.
0: Ведь пришел сегодня к...
4: Ой.
0: Я покаяться в грехах. Хоть болит
2: my ass.
0: Немного. Только мне неведом.
5: Отпусти мне
1: нахуй.

0: Оранжи.
1: Старый
0: Эйно.
1: Пахнет
0: Цимент.
1: Я не в силах промолчать.
0: Данжин Мастер.
1: Просто, но не просто.
2: Make me come.
1: Только Мэр ответил, кто сегодня без греха. Кто сегодня
0: Gate Amazing.
1: Кто
0: for Master
2: Swallow.
1: Свой нательный. Я ни разу не снимал.
0: Full dungeon, my house.

0: hell are you doing here? What the hell are you two doing?
1: Dick. Coming.
2: Стирая прошлое, словно
1: семен.
2: И как и истор, убежала, и на работе полнейший
1: фистинг.

0: Слышь?
1: Glory hole.
2: Закружится отражением.
3: Bondage gay website. Fantasy.
4: Suck dick.
2: Со стороны.
4: Shifting.
1: Rip the skin.
4: Suck dick.
0: Get your ass back here.
2: Если бы не ты.
4: Do anal. Suck dick.
2: Со стороны.
4: Shifting.
1: Rip the skin.
4: Suck dick.
0: Get your ass down from here now, boy.
2: Если бы не ты.
4: Gloop it up.
0: Просто
4: fisting.
0: Просто
4: boy next door.
0: Nice flex.
4: Fat cock. Dungeon.
5: Banking.
1: 2 seconds.
4: Performance artist.

0: Artist.
1: Suck dick.
2: И лучики.
1: My calm.
2: Доверчиво глядят мое.
1: Процесс.
2: Опять защемит.
1: Dick.
2: И
1: anal finger stick.
2: Okay,
1: website.
2: Пойдет.

0: Тогда мы
1: гей вебсайт.
0: Вдруг запляшут облака и
2: попиликает
0: на
1: Диггс.
0: С белым холодом
2: Лейтекс Клаб
0: начинается
2: My car
0: Начинается
3: The spanking.
0: С белым холодом.

0: мы свое.
1: Amazing.
2: Coming.
0: Будем.
1: Anal.
2: Fisting.
0: Мы приносим людям.
1: Boy next door.
0: Заманчивые слоты не заменят.
1: Lube it up.
0: Свободу.

0: не сильный костяк. Весь мир упает, но временно вернет назад.
1: Всякий раз выдумывал, пока умник.

gay party. Прекрасно, когда do anal. Amazing. Из другой планеты. Ты из моей fantasy.

0: ass.
1: Gucci man. Dime bag.
2: Dungeon master.
1: With your
3: boy.
1: Я взял
0: ass.
1: Вышел, baby, ты пьешь, шишел, мы
0: ass.
1: Я взял твоя
0: ass.
1: Yeah.

0: Chippin'.
1: I rip the skin.
2: Do you like, boy, what you see?
3: You want Chippin'.
1: I rip the skin.
2: Do you like, boy, what you see?
4: Oh, yeah.
2: Oh, yeah.
5: Yes, we can.
0: Стало пуганой
6: пуганой.
0: И не верит людским
7: фистинг.
0: Да и как же им быть иначе?
7: Dungeon Master.
0: И тут, и там подкрадешься.
7: Stick finger in ass.
0: И вот уже навсегда.
1: Macabre.
0: Только
5: Billy.
0: Тебя поманит синим.
8: Semen.
9: Gay website.
10: И только
5: Billy.
10: Тебя поманит синим.
8: Semen.
9: Gay website.
10: И только
5: Billy.
10: Тебя поманит синим.
8: Semen.
9: Gay website.
10: Это только
5: Billy.
10: Тебя поманит синим.
8: Semen.
9: Gay website.
10: Это только
5: Billy.
10: Тебя поманит синим.
8: Semen.
9: Gay website.
10: Это только
5: Billy.
10: Тебя поманит синим.
8: Semen.
1: For what?
7: $300.
11: Oh, I'm fucking...

0: Dungeon Master.
1: Не спалят.
2: Ass.
1: Куда несет нас, не знаю.
3: Bad cock.
4: Sex.
3: Latex
2: pants.
1: Светофоры, они ночью слепят.
3: Boy next door.
1: Time.

0: Boy.
1: Я мог бы выпить
0: семен.
1: Я мог бы
0: suck some dick.
1: Вечно
0: boy next door.

0: Закрой next door.
1: Все постепенно, и тебе тут никто не
0: do anal finger.
1: Подарит нам это мгновение. За окном не помеха, пока мы здесь.
0: Теплый. The semen

0: 300. Weil ich nicht sehr mein Gameboy. Da gibt's noch mehr, aber sag mal. So schau, kann da mir bringen, was soll ich da drin? Ich sag, so wie ich mit dir bis in der Arsch. Wenn da ist von mir, lass ich immer. Das bleibt so mal, kann da mir bringen. 300. Weil ich nicht sehr mein Gameboy. Da gibt's noch mehr, aber sag mal. No. Намного глубже, чем просто что вокруг меня, неужели я это не bondage. Это просто
1: spanking.
0: No. Мировоззрение. Быть против
2: Master.
0: Не значит быть против
2: Dungeon.
0: Я люблю
2: oh.
0: За запах черных
3: семен.
0: Не дам нажиться на моих я в золотистых
2: Come.
0: Со мной рядом мой сушок, когда мне было только 3 месяцев я хотел
2: ask.
0: Когда исполнилось
2: 6
0: Ты сплав с ума, когда мне было
2: 300.
0: Почти

0: Окей. Бой. Выступаю в бой next door. Я не могу. Coming. Я в себе уверен, снова пахну лучше.
1: Семен.
0: Бой. Попал сюда, кто открыл бой door. Я меланхоличный. Утерянный среди.
1: The Семен.
0: Я в полной.
1: Эй, но.
0: Дик. Совсем один. Вокруг меня. Как скажи. Я не ищу среди.
1: Ass. Семен.
0: Как лед. Лабиринт.
1: Мой.
0: Все шел, когда мне было. Я хотел когда исполнилось и мое сошла с ума, когда мне было
1: 300.
0: Почти все мои друзья
1: шарки.
0: Как я смог выбраться? Мой сушок, когда мне было только 3 месяца. Я хотел

0: Suck dick.
1: Я не фу, 5 лет у меня под глазами.
0: My cum.
1: Сам не фу, но мне так сказали.
0: Suck dick.
1: И у меня не...
0: $300.
1: Я...

0: Я
1: suck dick.
2: Недоношенный.
3: Full master.
2: Войны.
1: Я suck dick.
3: Really.
2: Залечимая.
1: Bondage. Suck dick. Suck dick.
2: Добытой богом.
1: Я fucking

0: Димин.
1: Пропустил.
2: Suck some dick.
1: Позабыл про свидание. В супермаркете меня.
2: I'm fucking coming.
1: Не верят, что забыла просто снять это.
2: Bondage.
1: Я кричала тебе в трубку, что ты стал.
2: Dungeon master.
1: Ну откуда?

Давным-давно и создатели батончика разорвали буквально поделив на две. Поэтому было принято решение разделить. Хотел создать фабрику для выпуска. А выбирая место для строительства, решил уехать как можно дальше от своего бывшего. Но, как выяснилось, уехал недостаточно далеко. Работал над своей день и ночь, а над своей круглые сутки. Оба хотели построить особенное, неповторимое. Каждый восхищался своим, а постройку бывшего считал заурядной. На каждой фабрике использовалась своя уникальная технология. На левую лилась волнами, а на правую струилась. На левую шоколад наливался вертикально, а на правую сверху вниз. Абсолютно разные. Совершенно разные. И такие разные. Ничего общего, кроме и узких. Попробуй и реши, на чьей стороне ты.

0: finger.
1: Женщины их
2: плесть
1: пахло как
0: Dungeon Master. Anal.
1: Твое в ночи и в темноте сказал я.
0: Do you like what you see?

0: печаль.
1: The semen.
0: Бронзовый лето свет. Воздух Dungeon. Смешался с запахом.
2: Fucking slaves.
0: Really? В объятиях крепких. Шлюп. Белый цвет. Вкус
1: Bad cock.
0: Терпких.
1: Yeah.

0: потеряю.
1: Master.
0: Не хочет понять, а мне трудно унять. Знаю, напрасно обещаю, что
1: Latex.

0: Come.
1: Как всегда мила, и она мне опять нужна. Я пытаюсь найти
0: my gay,
2: но the semen
1: давно уже нет. Тихо плачет моя
3: nice, yes.

0: стану
1: Семен
0: падом, падением с высоты. И все твои
1: Семен
2: Dungeon Master
0: для меня уже слишком просты. В тебе больше нет
2: Эй, но

0: Всех Boy Next Door
1: бытовых. И теперь каждый вечер на эту
2: Dungeon
1: вывожу дрессированных
3: Slaves
1: своих.
3: Teacher!

0: Гачи мучи.
1: Мать. И вот это
0: Бандич.
1: стоит почти
0: $300.
1: долларов. Спасибо. Господи.

0: сами знаете куда.
1: Fingers. Не сорвутся и не заржавеют.
2: Gay website turns me on.
1: На тебя городу.
2: Horny, horny. Gay website turns me on.
1: На тебя городу.
2: Horny, horny.

0: отсутствует. Можно.
1: Subject.
0: И отсутствует. Молятся на то, что их
1: fisting ass.

0: бабам скажу.
1: Boy next door.
0: Эй, вы там, я держу. Испила чашу я до дна. Я предел моему.

0: Radio.
1: Gay website.
2: Поздний вечір із окна.
3: Performance artists.
2: Зажигають світ. Сколько не пытался разобраться,
1: Anal.
2: Я устал.
1: Boy next.
2: На моем пути встречалось много разные, все у каждого здесь свой,
1: Suction.
2: Свой,
1: oh.
2: И свой,
0: ass.
2: Но как правильно,
3: Fisting.
2: Я так и не нашел ответ. Запомни, два, типа, одни готовы рвать этот
1: дек
2: до костей. Идут по
1: кругу,
2: не жалею, оправдают лишь бы оседлать.
3: Слышь.
2: И есть два. Типа, другие никогда не оставят стоящие за
0: Billy.
2: Уперты сзади
0: Pants.
2: Смотри, не разорви
1: You anal
2: You нет в темноте Пала
1: I come That turns me on

0: Stick finger. Swallow my cum.
1: Настанет тот миг, когда ты останешься здесь один.
0: И 300 баксов.
1: Набили кошельки, и вроде всем вокруг плевать, свернешь ли
0: чтобы coming.
1: Стоять уже и нет больше веских причин. Запомни, есть два. Типа, одни готовы впрямь тебя до конца.
0: Spank.
1: Берут
0: спать,
1: не замечая потерь. И
0: come.
1: Чиста, как слеза.
0: Master.
1: И два. Типа, они могут прощать даже самых
0: смартых.
1: И упустят момент. Внутри не разорви.
0: You ain't no.
1: You need to eat. Два. Типа,
0: дрвать
1: этот дик. Такая стиль.

0: Смотри на разорвет.
1: You ain't no.
0: Юнеция. Двое. Двое. Смотри на разорвет.
1: You ain't no.

0: fat cock. Gay website. Dark fat cock.
1: Идёт бесшумный
2: хан.
1: Бегущая.
0: Dark fat cock.

0: детей в отцей.
1: Такой же вкусный, как и пища в школьной столовой. Такой же опасный, как и мой. Лучше не трогай, ведь муха тоже
0: мой next door.
1: И даже непонятно, что сейчас мутит, а о том, что эта песня про...

0: орешков. Тоже не стали мешкать, а просто вежливо кириешку, и дабы не быть поверженными, стали пельмешку. Пока я отмывал коленки от забыл, что эта песня про высокое чувство. Следом отмывая под салата, понял, что лучше забывать не надо. Потом мы все прокатимся на трамвае, при этом обжать не забывая. Вовсе непонятно, да и я и сам не понял, да и вы поймете вряд ли.
1: А муха тут.

0: бабушке жил
1: Master
0: Van в избушке
1: Master
2: Mike Com
0: солил березовой кадушке
1: Master
2: Fucking coming
1: 1503 Not latex
0: Дамы да над реками
2: Уи-уи
3: Boy next door ass
0: Скрипуча
1: $1,500

0: Бен.
1: Ой.
0: Бен.
1: Ой.
2: И ни за что бы не
0: купил
2: пенсии.
0: Бен.
1: Ой.
0: Бен.
3: We must pull up our pants. Dust ourselves off. Enjoy the last of

0: рядом мой.
1: Семен.
0: Тихо растворится в сумерках моей.
2: Настя.
0: Ты не мой.
1: Дик.
0: Не мой. Совсем немного и заплачь моя.
1: Скин.
0: За плечами отведи. Не рядом мой.
1: Семен.
0: Тихо растворится в сумерках моей.
2: Настя.
0: Ты не мой.
1: Дик.
0: Не мой. Совсем немного.
3: О, oh, come on.

0: Над тобой oh, master.
1: Gay party.
0: Coming.
2: Тебя просто.
0: It's a long process.
2: Руки на
0: Dicks.
2: Которым ты не
0: coming.
2: Все, что от тебя исходит, просто лишний
0: шум.
2: Ты мог бы стать намного
0: этим, matter.
2: Но ты не знал, что все будет так, когда выбирал. Не отнимаю
3: Harrington.
2: Никогда.

0: Это все любовь.
1: Блядь,
0: ты поймешь без слов.
1: Блядь,
0: накрывал поляну, это лето наше Сочи, наше лето с ней, мама.
1: Блядь,
0: это все любовь.
1: Блядь,
0: ты поймешь без слов.
1: Блядь.

0: почему ты мудренее. И за что я полюбил Сочи.
1: My fellow brothers, I, Billy Harrington, thank you, God bless, and God bless Nico Nico Doga.

0: уже все-таки не стесняясь дырки. Хочу днями глядеть на капризное на небесную синь.
1: Boy next door.
0: Кудрявый парад.
1: Fucking coming.

0: Boy next door. Boy. Boy. Next door. Boy.
1: Boy.
0: Boy.
1: Boy. Boy. Next door.
0: Next door.
2: Yep.
0: Suck. Dick.
3: Солнце в небе.
0: Coming. My ass.
3: Надо мной летает.
0: Dungeon Master.
3: Он такой же, как и я. И хочется просто.
0: Suck dick. Swallow cum.
3: Мне другого не нужно. Такой, какой есть. И меня не сломать. И все потому что.
0: Boy next.

0: Фистинг,
1: yeah.
2: Любишь?
1: Фистинг,
0: yeah.
3: Ба-ба-ба!
2: Люблю.
4: So deep.
3: Ба!
4: So deep.
3: Ба!
2: Ба-ба-ба! Люблю. А любишь?
1: Фистинг,
4: so deep.
3: Ба!

0: Любишь?
1: Swallow.
2: Yeah.
0: Любишь?
1: Swallow.
2: Yeah.
0: Да, да, да. Люблю.
3: Some dick. Some dick.
2: Да, да, да.
0: Люблю. А любишь?
1: Swallow.
3: Some dick.
2: Oh, fuck you.

0: Любишь
1: спанкинг?
2: Yeah.
0: Любишь
1: спанкинг?
2: Yeah.
0: Бау-бау-бау! Люблю.
2: Слышь? Yeah.
0: Слышь?
2: Yeah. Бау-бау-бау!

0: Добро пожаловать в Dungeonland.
1: Открываем дверь в нашем парке развлечений. Не зевайте, доставайте.

0: ситуация, все позакрывали нахуй. Вообще пиздец. Сейчас просто едем ближе к
1: Dungeon.
0: Тоже пиздец утился, поэтому хуй знает.
1: And just lube it up and it's a long process.
2: Point it to our left.
3: Make something with it.

0: Let's celebrate and suck some dick.
1: Натерся душек.
2: Six hot loads.
1: Смешал.
3: The semen.
4: Swallow.
1: Вроде не навоз.
4: Full master.
1: Дунул.
4: Two fat cocks.
1: Ну что могу сказать?
4: Oh yeah.

0: кто-то на фон. Но мы в ответку зажжем из налива. Закинуло 8 литров
1: семена.
0: Ну что могу сказать?
1: Oh, yeah.

0: на дне. Курнули снова. С него поймали. Опять прогнали. Аж до слез. Ну что могу сказать?
1: Oh, yeah.

0: радио.
1: Как же Фингер, ты хитер, ты полмастер, приговор брошен лейтекс игрокам, главным данжен врагам.

0: Макар.
1: Мой друг, ваши фингер, господа,
2: ass,
1: мы радуют всегда.
2: Stick your latex fucking glove.
1: Вновь удастся.
2: Van.

0: как?
1: Это наш шанс.
2: Ведем преследование. Прямо сейчас он поворачивает на...

0: Знаешь, под мирным и громким сочтутся
1: 300 slaves.
0: Мы были как that. Но теперь мы реальности, с нами придется теперь
1: do sex.
0: Мы любим
1: fisting.
0: Do anal. Ты плачем, мы люди, нам важно
2: pull up our pants.
1: Semen.
0: Решая, лететь или падать, наверное, подальше от нас.

0: Fisting. Master.
1: Not coming.
0: But will my come.
2: Gay party?
0: The
2: party?
0: Хуй огромный, как теннис. Нам не прыгает жопа.

0: Radio.
1: Gay website.
2: Suction.
3: Тогда проснуться.
4: Dungeon Master.
3: Тогда.
5: We must pull up our pants.

0: existing.
1: Уважает, кто не пристает, того
0: boy next door.
1: Не жалят.

0: и вечером на
1: Кей-веб-сайт
0: сыграют
1: Boy Next Door
0: классики.
1: Кей-веб-сайт
0: сыграют
1: Boy Next Door
0: классики. Кто уважает, кто не пристает, того
1: Boy Next Door.

0: existing.
1: Кто уважает, кто к тебе пристает, того
0: boy next door
1: не жалят, тому
0: do anal.

0: existing.
1: Уважает, кто dick. Не пристает того,
0: boy next door.
1: Не жалят.

0: fucking coming.
1: Мужики и тварят
0: гей секс.
1: Только семен летят. Не застудит.
0: Прощай.

0: anal.
1: Будто в первый раз.
0: Oh, master.
2: Suck some dick.
1: Бесслезно. Опять давлю.
3: Так.
1: На...
4: Ass.
5: Мелькают семена.
6: И мгновенья.
0: I'm fucking coming.
6: Через век. Я понимаю с сожалением. Ты был любимый.
3: Let's go.

0: мягко.
1: Рядом нужен покупатель.
2: Это так абстрактно. Это
3: boy next door.
1: Это
3: мягко.
1: Рядом нужен покупатель. Но бывает так, что
3: Нико.
1: Лучше всех каждому.
3: Мягко.

0: Молчит экран, и я бы хотел вместе с ним просто забрать себя себе.
1: Stick your finger in my
0: ass.

0: Мертвая змея не
1: suck dick. Do anal.
0: Дохлый щегол. Мертвый гей не идет играть.
1: With my dick.
0: Только мертвый гей не идет играть.
1: With my dick.

0: сложив наш
1: Back-hawk.
0: Третий день не
1: Fisting.
2: Гейм
0: лежит и танцевать не идет. Только мертвый
2: гейм
0: танцевать не идет.

0: My fellow brothers, I, Billy Harrington, stand here today, humbled by the task before us, mindful of the sacrifices borne by our Niko ancestors. We are in the midst of a crisis. Niko Doga is at war against a far-reaching storm.
1: Master. Master.
2: I ask.
3: Даже мертвый гей услышал и пошел. Ну и что, что зомби, зато он встал и пошел. Зомби тоже могут играть.

страшно во тьму. Холодные могилы влекут меня. Домою горит у древнего Боже.

0: up.
1: Fucking horny.
0: Так я получил тогда отбитник Москва.
2: Я понял, я совсем один, когда открыл
1: веб-сайт.
2: Передо мной стоял хозяин,
3: азиат.
2: Он выбрал меня, он сказал, теперь ты твердым будто
0: подмету от пол, кэш подуло. Я им помогал, как пол.
2: Трудными судьбами танцую, танцую целыми сутками, чтобы обеспечить мой свой. И я воюю с ублюдком, что называют их суками. Я отправляю нокаут их, что показать.
0: Со слезами принес объект.

0: Я не запомнил
1: Fisting ass
0: Я
1: ripped the skin
0: И все забыл, какой был
1: Come
0: Твоих
1: Hot holes
0: Я помню только едки
1: Dick
0: И грязный
1: Fuck
0: Из-под
1: The next door Full dungeon My house
0: Спешат пустой Небо свинья

0: Stick finger and ass. Stick finger and ass.
1: Красивых пяток будет rip the skin.
2: Немало. И не забудем, не забудем.
3: Anarchy.
4: Billy Harrington.
5: Kazuya.
6: Steve Rambo.
2: Великолепная.
7: Gay party. И Дарфолд.
2: Суровый бой ведет.
8: Hot bondage gay.
2: Мужчина. Мы верим в мужество отчаянных.
0: The slave. And ask the finger.
2: Настоящие мужчины.
0: Stick finger and ass. Stick finger and ass.

0: birthday party.
1: Встретиться проблема трудная.
2: Oh, dungeon.
1: Вертится.
3: Gang enough. Gang enough.
1: Летит.
4: The semen ass.
1: Суматоху.
0: Sex.
1: Нелегко, нелегко.
2: Loop it up.
4: My.
1: Звенит январская
0: Suction.
2: Coming.
1: Супруга.
2: Master.
1: Чья-то
2: Dungeon.
1: И шумят.
0: Fucking slay.

0: ya.
1: Sticking through my ass. Fucking deep. Fucking deep.
0: Найдешь
1: гей-парня.
0: Но в суматохе.
1: Секс.
0: Нелегко, нелегко.
1: Looping up my
2: waist.
0: Suction.
1: Coming.
0: Супруга.
1: Master. Dungeon.
0: И шумят.
2: Fucking slaves.
0: Не видят люди.
1: Game party.
3: Oh shit.

0: где-то есть моя сердечная, неповторимая.
1: Such good size, such good size.
0: Ее давно,
2: fuck you.
0: Но в суматохе
2: секс
0: нелегко, нелегко.
2: Lube it up, my

0: wild. Fucking come on. My finger. Stick. Bad cock. Don't see I'm not pical collector. Anal. Suck dick.
1: В моменте на тренде, даже дома в ванной. Ей интересны
2: Мы не морг, но мы две легенды. Стоп, был моргом, я добавил себе так много в
0: сакшен.
2: Время
0: футок,
2: мне досталось.
0: Люб это.
3: Ничего спонтанно. Я и ты.
0: Об этих
3: дико.
0: Fisting dick.
2: Это дабл.
0: Deep.
3: Hands, boys.
0: Celebrate.
3: Nothing.
2: Я хотел ее. Приглашал ее.
0: Blue man.
3: Но она зачем табличку написала.
0: Bondage.

0: по-моему.
1: Семена.
2: Сходит с ума, когда я сплю.
3: Ведь Dick.
2: Не понимает, что я не люблю.
3: Fucking coming.
2: Рано утром.

0: С тобой не будет мучить.
1: Dungeon Master.
0: Беззвучно.
1: Stick your finger.
0: Пока. Открывай.
1: Next door.
2: Fuck. Slay.
0: Поцелуй.
1: My ass.
0: Ты

0: That turns me on.
1: Ведь сегодня
0: do anal.
1: Просто не могу, чтоб не снова и снова.
0: Well, master.
1: Подождет, мы останемся.
0: Industry.
1: Открывай.
0: Next door.
2: Slay.
1: Поцелуй.
0: My ass.
1: Ведь нам это нравится. Помните моей.
0: Gay website.
1: Останется. Очень жаль, что это.
0: Website. Do you like what you

0: не быть.
1: О, мастер, латекс лав.
2: Семен.
3: Слышь?
0: Я больше не...
1: Do anal.
0: Не буду...
1: Penetration.
0: Своим кудрявым парнем. Буду...
2: Rip the skin.
0: Над смешными...
1: Dungeon master.
0: Заявлюсь на...
1: Dungeon.
0: Подъебещими...

0: 300 bucks.
1: Бардак молчит, а ты вся на бандах. А помнишь, как тебе
0: stick finger in ass?
1: Когда в пустом трамвае ехали.

0: свободны.
1: И я пошлю с официантом, чтоб дал знать маляву в строчку.
2: Do you like what you see?
1: Ты побежишь меня по столикам искать. Блестящим
2: плейтекст.

0: Bondage.
1: Fucking latex glove.
2: Не скажем, что мы в ней слушаем. На нас так странно смотрят. Радужные.

0: Master.
1: Anal.
0: Porvanaya.
1: Bondage.
0: Fucking
1: latex glove.
0: Эй-скейтер.
1: Master.
0: Anal.
1: Укради.
0: My ass.
1: Навечно в свой заброшенный скейт-парк. Эй-скейтер.
0: Master. Anal.
1: Эй-скейтер.
0: Master.
1: Anal.
0: Укради.
1: My ass.
0: Навечно в свой

0: Где ты?
1: А, так, пацаны.
2: As we can.
1: Такая только у меня и у Алисы.
0: Вы готовы, дети?
2: Yes.

0: Boy next door.
1: Бытовых. И теперь каждый вечер на эту
2: Dungeon.
1: Вывожу дрессированных
3: Slaves.
1: Свои.
3: Get your ass back.

0: Лес, деревья, металл,
1: дик, кам,
0: лоб, мелкими каплями прогонит
1: мать.
0: И среди всех своих остались лишь
1: 300 бар.
0: Намятый
1: next door,
0: стеленной покрывалами. Вокруг все выпито с
1: пятна.

0: Deep.
1: Я смотрю тебя правильно.
0: Touch me.
1: На карманы расходы.
0: $100.
1: Если будут